0: Avantage Sabalenka.
1: Да, с грунтом вместе пересыпал.
2: Антон Дубровов, 这是萨布伦卡的教练员。好发球。
0: Égalité.